0: мороз. В этом
1: hey, no.
0: Только мы одни.
2: Suction.
0: Август.
1: Man.
0: С тобою.
1: Fucking deep.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 fucking love остановленный кого-то ждет.

0: anal,
1: как ты,
0: do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
1: Номер его
0: Dungeon.

0: extraño.
1: Gay website. Sex.
2: Крыши частных.
3: Слышь.
4: Улица двора.
1: Bad cock.
5: Semen.
6: Тлеют, тлеют.
7: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: бабло.
0: А за ней пустая
2: pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
2: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
2: boy next door.
0: Те признают, если
3: слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door
2: to anal. Для твоих
1: мыслей.

0: И пролетел, который меня не заметил. На свои двух и мне навстречу только
1: Сименов.
0: Мне светит Луи. Хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы подарим ему извинить, не бежить, не звонить, нет. Каким бы трудным ни был, иду, куда глаза глядят и куда ведут.

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый the semen coming.

0: этом моменте.
1: 300 bucks.
0: Отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжиматься крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: chicken.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: You want chicken.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
5: Ass we can.
0: Стало пуганой
6: пуганой.
0: И не верит людским
4: фистинг.
0: Да и как же ей быть иначе?
4: Dungeon Master.
0: И тут и там подкрадешься.
4: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
5: Billet.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: И только
5: Billet.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: И только
5: Billet.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: Это не только
5: Billet.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: Это не только
7: Semen.
8: Gay website.
7: Semen.
1: For what?
4: $300.
10: Oh, I'm fucking.
4: Next door, master, dungeon,
10: do anal,
4: come.
10: Oh, that's amazing.
4: This thing coming, hot sex.

Black Love, Anal, Master. Трещит, это вкусно, как для... Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Fat Cox. Yeah. Master. Do you like what you see? Gay party? Как будто бы... Sex. Sex.

0: Two Fat Cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Dark Fantasy.
1: Мужики заказывают владимирский...
0: Hey, no.
1: Однажды один мне ее раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга... Начальник
2: Билли Харрингтон.
1: Вообще я...
0: Dungeon
1: образование. Родители хорошо занимались Game. Воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или...
0: Celebrate или... Suck some dick.
1: Программа типичная. Дать dick. Взять. И каждый день кто-нибудь...
0: Coming.
1: Начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни. Ведь я голосист. Сочинил песню, пою ее иногда для местных...
0: Let's...
1: Песня про то, как...
0: Finger deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
3: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my ass.
3: Что, в натуре твоя песня? Не пиздишь?
0: In my ass.
3: Слушай, ну красава вообще, а?
0: Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,
4: such good size.
1: И я должен прославиться.

0: побережьем звучит.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
1: Fisting some

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. А дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя хуйня.

0: Ёлки. Я взяла его. Нари мне висит. Маленький мой.
1: Do it.
0: Буду.
1: Anal.
0: Буду. Ну а
1: faster.
0: Послежи.

0: Full master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Допоздала. Делаю.
1: Sex.
4: The semen.
2: Все подслила. Делаю.
1: Suck.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
1: Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex club.
2: Пишу про запас. Вау.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прикрас. Только один я знаю. Но ради

0: стану
1: семенным
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: семенным
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: This thing, 100 bucks. This thing, 100 bucks. Dungeon Master. Deep Dark Fantasy.
1: Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая.
0: Latex Club.

0: stick.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Play. Make me come.
1: Таковая власть.
2: Turn me on.
1: Этот как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди.
2: Horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
2: Coming
3: in dungeon.
4: Suction.
3: Back cock.
4: Real man.

0: Yeah, certainly come, all right. At least it smells
1: like
0: it.
1: Oh, I'm fucking coming.
2: Deep, dark fantasies.
3: Делай покупки на
4: вебсайт.
3: Еще раз повторю, покупки на
4: вебсайт.
3: У нас бесплатная
4: The Semen.
3: Товары для
0: Boss.
3: Для кухни.

0: Тестинг. Тестинг.
1: Эйнол.
2: Рваными цепями.
0: Данген.
2: Доползем ли до земли, да?
3: The Seamen.
2: Что же будет?
0: Boy Next Door.
1: It's coming.
0: Данген.
2: Доползем ли до земли, да?
3: The Seamen.
0: Нафта.
2: Что же будет завтра?
1: Coming.
2: Осень.
1: Эйнол. Fucking deep.

0: Чем?
1: Валил семен в небесах.
2: Man.
1: Страницы.
2: Website.
1: Казань.
2: Shit.
3: The slave.
1: Приходил и...
3: Suck some dick.
4: This half.
1: Превращалась в нелепых...
3: Dungeon.
2: Slave.
1: Прочь уходил.
2: Suction.
1: Сыпались.
4: Семен.
1: Бездарного.
2: Oui.
1: Принялись иконы на стенах.
3: Bill.
1: Тогда приходил...
2: Dark home.
3: Bar.
1: И он начинал...
3: And.
1: Фокать. И через час становилось...
3: Better.
1: Спадали...
3: Bum.
1: Смягчались...
3: Leather.
1: Он больше...
3: The slave.
1: Не казался сирым. Отчетливее делался...
3: Like a finger.
1: Он шел на...
3: Party.
1: И
3: fucking coming. Boy next door.
1: Мир.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark,
0: в дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк,
0: и так у
1: Дарком
0: обитал,
1: Marks the finger.
0: И спасал их всех, заслонял их с собою.

0: boy.
1: Тихо ему отвечал. Возьми
2: the slave.
1: И начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
2: gotcha.
1: Песни.
2: Sex sound.
1: И странные длинные тексты.

0: Дик.
1: Все ближе ко мне.
2: Но я к тебе не подхожу, просто буду. Я сижу, мне еще немного.
3: Семен.
2: Мне совсем немного.
3: Семен.
2: Окунуться в компанию.

0: Dungeon темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: fisting.
1: Но я посижу, мне еще немного
0: Simon.
1: Да мне совсем немного
0: Simon. Simon. Simon. Simon.

0: радио.
1: Поздний вечер из окна.
2: Performance arts.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
3: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
3: путь
1: и свой
4: ass.
1: Но как правильно,
2: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот
3: дик
1: до костей. Идут по
3: кругу,
1: не жалею, оправдают лишь бы оседлать.
3: Слышь?
1: И есть два, типа, другие никогда не оставят.
3: An ass.
1: Стоящие за
4: Billy.
1: Упертый задь.
4: Pants.
1: Смотри, не разорви.
3: You anal.
1: You нет в темноте.
3: I come. That turns me on.

0: Да, да. Не плевал на свой stick finger. Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы suck пускай an ass and full master. Всем казаться подбирать плотнее. После новой творять. Так что дунжен плотнее. Есть два типа. Другие никогда не подставят. Gay sex. Не скажут. Don't do anal. Just lube it. Плотнее. Смотрите, разорви. You're wrong. Swallow my cum.
1: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
0: И 300 бакс.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебя до конца.
0: Spank.
1: Берут спать, не замечая потерь. И
0: come.
1: Чиста, как слеза.
0: Master.
1: И два. Типа, они могут прощать даже самых
0: smart-ass.
1: Тех. И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
1: You need to eat. Два. Типа,
0: you're one.
1: Рвать этот
0: дикий костей.
1: Как

0: говорит.
1: Спасибо. Ему спасибо. Стасу спасибо. Если нет, значит нет. Все мои братки. Об этом в курсе. Сидят.

0: That's my Billy. Yeah, мой подливый. Сосусь подливый. Если нет,
1: Dungeon Billy,
0: значит нет.
1: Ain't no
0: семен. Все мои братки в скейтборде. Об этом вкус.

0: man?
1: Тебе вообще кто?
0: Existing
1: агент или...
0: Mr. Ackworth.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу умереть. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Fisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить
0: заказ.
1: Власть в раз причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде сперекон, бездействие, при содействии убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Dungeon.
1: Не спасет и чудодейственное, хотя все переплетено. Чиновника
0: Зимен
1: наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец. Город
0: Зимен.
1: Суть просто. Берите в долг, не ведите торг. Стерегите
0: кровь,
1: не ебите
2: кровь.
1: Не говорите
2: фух.
1: Берегите
0: кровь.
1: Ведь все переплетено. Террор, церковь, казино, картели, дом на
0: дом.
1: Темно, где все этой системе не жили с денег, за концерны делают патент на. Здесь не понимая категории.

0: $300.
1: Выше держу
0: дик, мастер.
1: Бегах люто хочется.
2: Уи-уи.
1: Дуй. На краю осознанные сны.
0: Окей, секс.
1: Дежавю тут.
0: Нахер.
1: Бэнбол. И даже народ все так же прыг-скок.
0: Лейтер-клуб.
1: Бэнкак. Монтаж и фист-стоп. А дальше.
0: Данжаус.
1: Не

Boy next door, dungeon. Boy next door. Стреляться ли мы? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас в

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Когда скромняга бой отдыхала
2: секс
1: с Геральтом из он
2: фистинг
1: эту
2: ass.
1: Сразился белый
2: ком swallow
1: семен чёрта и эльфа
2: фистинг
3: anal
2: fucking ass.
1: Когорты сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
4: Fat cock.
1: По зубам целился тот.
3: Lay.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
5: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
6: Историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите
2: 300 bucks. 300 bucks.
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in
1: keep.

0: Заплатите 300 bucks. Dungeon Master. Заплатите. Stick finger in your ass.
1: Ведь могу заплатите.
0: 300 bucks.
1: Ведь могу заплатите.
0: Stick finger in your ass. Dungeon Master.
1: Заплатите.
0: 300 bucks. Dungeon Master.

0: Ask.
1: Бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
0: Семена.
1: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
2: Dungeon.
1: Делать нечего, там, где нет.
3: Next door.
0: Come.
1: Идет.

0: Oh yeah.
1: Она выглядит как
2: семен.
1: У нее
2: fat cock.
1: Она выглядит как
2: bondage.
1: Звезда. Она выглядит как выглядит как выглядит. Она выглядит как
2: бой.
1: Среди всех в этом клубе. Ее всегда

0: Dungeon Master.
1: Oh yeah.
2: Billy Harrington.
3: Временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, жду, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: La radio.
1: Gay website.
2: Красная Lamborghini, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.
3: Ben Darkholm.
2: Он сверху.

0: на шпильке, а в руках
1: 300 бакс.
0: Бардак молчит, а ты вся на понтах. А помнишь, как тебе
1: stick finger in ass.
0: Когда в пустом трамвае ехали

0: первый креатив.
1: Полобарь,
0: и я пошлю с официантом, что дал с нас маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
2: плейтекст.

сейчас, согласно селебрити интриги года, таинственном побеге Маргариты вместе с Шоком, будто бы, но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: Master Bear?
1: Голубые у нее
0: Latex Gloves.

0: Почему так?
1: Сардик.
2: Man.
1: Fucking
3: swallow. Семена.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Секс.
0: И
1: фистинг.
0: Horny
1: ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Сар.
0: Снег растаявший он.
1: My comma.

Я люблю навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? Принес только мне не нужны. Разучился

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: fisting.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.

0: старые и побежала. Я когда-то тоже
1: свалил.
0: А кричали мне ништяк. Ты пнула в платок, а волку кричали мне ништяк.
1: Так.
0: Один

убежала. Со всех ног. А вначале мне ништяк. Убежала. Со всех ног. А кричали мне ништяк.

0: переживал ништяк.
1: Так, как?
0: Вот так за разом я попадал на
1: сак.
0: Но я не переживал ништяк.
1: Так, как?

0: dark fantasy.
1: С какой ты
0: Любит.
1: Мне вдруг вернула ту далекую
0: Next door.
1: Где я любил
0: Some dick.
1: Жить без него И крещение мне ништяк
0: That cock.
1: И я люблю
0: Some dick.
1: И отзвенел
0: Some cock.
1: И он yes. уже всегда
0: Fuck.

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного. Мне совсем немного.

0: Dungeon, темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: Я посижу,
1: мне еще немного,
2: Симен,
1: мне совсем немного,
2: Симен.

0: It's bondage website.
1: Oh, check Hutriniya Rasia.
2: Fat cock. Mm.
3: It's a fucking deep
1: fist. Oh, check
3: Sark.
1: Vinozavi.
3: Swallow. Sex sound.
1: Послушайте волю под.
3: Drop.
0: Ass.
1: Пустой. Поболтать.
3: Full master.
1: И вдоволь
0: прать. Gay sex.
1: Oh.

0: одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex glove.
0: За этим занятием его застигает
2: man boy
0: и снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex glove,
0: начинает

и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и heard.

0: где каждый
1: boy next door,
0: где также ночью синей струится лунный но нам с тобой
2: the semen
1: is evil.

0: Что ты прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь не
2: swallow.
0: Не
2: stick.
0: Сука,
1: cock.
0: Хочется.
1: Dick. Yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил
2: Vano.
0: Столько бабла.
1: Just in this 300.
0: Думал.

0: Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
1: Big bad cock.

0: поздно.
1: Do anal.
0: Будто в первый раз.
1: Oh, master.
2: Suck some dick.
0: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
0: На...
4: Ass.
5: Мелькают семена.
6: И мгновенья.
1: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
1: Love you, man.

0: No.
1: The semen.
2: Boy, suck some dick. Suck some dick.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man.
3: Fisting
0: ass.
3: Fisting
0: ass.
4: Красиво. У тебя вся будет.
0: Ass.
4: Будет ближе.
0: Latex glove.
4: Я хочу
0: как
4: первый раз. И поэтому ярко-желтые.
0: Master.
1: Семен.

0: Иди нахуй.
1: Слэнг. Команды. Пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я Леша, брother. Я не поддерживаю.

0: это.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Джули.
1: Уронит.
2: Орни, да?
1: О перекрестках.
2: Орни, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger it.

0: бесконечность темных
1: Dungeon.
0: Городе чужом, где-то
2: Gotham.
0: Хорошо, что ты не
1: Sisting
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Bad anal.

0: На асфальте белом
1: семена.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: Туборг. Ищешь любые способы попасть на гачий фестиваль Туборг. И даже готов прыгать с парашютом.
1: И ноги.
0: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг. Это оглушительный драйв на мировые. Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на и получить тысячи других. Двигай на Туборг.
2: Come on, son.

0: finger in my ass. Do anal?
1: Fucking slave!
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: все это детали. Все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но hands. Стали чисто дети. С кухон, что ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но все, что
1: sex.
0: Мешало, я давно оставил, я Давид и
1: Семен.
0: Погони за
1: dungeon master.
0: Чисто дети.
1: Suction.
0: С кухон, что ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но
1: Penet-

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что-ли...
1: Fat cock.
0: В руки...
1: Fucking cock.
0: ...на короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю у него.
3: The semen.
0: Много.
4: А я suck some dick.
0: Люблю.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
0: А я
4: suck some dick.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
1: Deep, deep. Latex glove.
4: Dick.
1: Stick.
0: И весь его
2: сэр.
1: Bad cock.
0: Did fucking coming.
4: Boy gay sex.
1: Wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?
1: Wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?

0: suck some dick.
1: Ты не пахал мужик.
0: Stick your finger fucking deep.
2: Ass fisting.
3: Dungeon master.
2: Artist, man.
1: Так что пей,
0: мужик. Ass we can't.

Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно...

Dungeon Master. Не спалят. Ass. Куда несет нас, не знаю. Bad cock. Sex. Latex pants. Светофоры, они ночью слепят. Boy next door. Finger. Suck some dick. Latex gloves.

0: finger. Fisting.
1: Единственной на свете. Плыву я сквозь
0: finger. Fisting.
1: К единственной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я
0: full master.
1: Я есть.

услышит, пусть придет, пусть непременно найдет. Ведь так не бывает, чтоб были потеряны. Ведь так не бывает.

0: Alabama.
1: Oh,
0: он с вами шел на
2: anal sex.
0: И от осечки он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
2: Рэмбо.
0: Он
3: Макшаб.
0: Ау.
3: Макшаб.
0: Он мрачный нрав.
3: Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную

0: Мое призвание быть
1: О, мастер, латекс, лав, тестинг
2: Аксвалов, семен
3: Я больше не буду
1: Пенетрейшн
3: Своим кудрявым парнем буду
1: Рип-скин
3: Смешными
1: Данжен мастер
3: Заявлюсь на
1: Данжен

0: Finger in my ass, finger in my ass, finger in my ass, finger in my ass, finger in my ass, finger in my ass, finger in my ass. Давным-давно
1: really?
0: И Man. Создатели батончика
1: Dick.
0: Разорвали
1: ass.
0: Буквально поделив
1: Dick.
0: На две. Поэтому было принято решение разделить
1: Existing.
0: Хотел создать фабрику для выпуска
1: Bombs.
0: А выбирая место для строительства
1: Bad.
0: Решил уехать как можно дальше от своего бывшего
1: Dead.
0: Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей
1: Dungeon.
0: День и ночь, а
1: Bad.
0: Над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные.
1: Dungeon.
0: И такие разные.
1: Dick.
2: Yes.
0: Ничего общего, кроме
1: Door.
0: И узких.
1: Ass.
0: Попробуй
1: Semen.
0: И реши, на чьей стороне ты.

0: Master.
1: Come on, come on.
0: Dungeon Master.
2: Люблю Exactly Chilling. Это в апреле, чтоб выпал
3: Семен.
2: Это время, что выбыл через камни бетонных гейм-клуб, но зато все скорлупы, а ацид намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнуты, небо снесет их, как
3: Семен.
2: Курица капает,
3: Come.
2: Так вот и взаправду.
3: Люблю
2: Может только то.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Семена. Падаю с неба, это всегда так красиво, когда прямо на...
3: Anal. Dungeon Master.
2: Больно, я возвращался...
1: Gay party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
3: Любит.
2: Что...

0: español.
1: Gay website.
2: Темная
3: ass.
2: Только
1: dick.
2: Свистят по
1: my anal.
2: Только
1: semen.
2: Гудит в
3: pants.
2: Тускло мерцаю в темную
3: ass.
2: Ты знаю не спи. И у детской
1: dungeon
2: тайком

0: и тревожная
1: тень. Deep, dark fantasies.
0: Пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от меня темной
2: ass
0: хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном
1: бой.
0: Знаю, встретишь
1: Семен
0: меня, чтоб со мной не случилось.
2: Ass
0: не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне. Мол, нынче не хватает на войне. Нет.
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед
1: Дейном.
2: Наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно.
1: Дейном.
2: И устроил
1: гей-парти
2: в стиле.
1: Дейном.

0: Дик.
1: Обманывать гей. Слышь, это не катит. Тогда
0: дик.
1: Будет в каждом такте.
0: Дик.
1: Это уже прописано в контракте.
0: Дик.
1: Будет названием нашей
0: партии. Дик.

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пяткакс будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Анаки.
4: Билли Харрингтон.
5: Казуя.
6: И Стив Рэмбо.
2: Великолепная.
7: Гей парк. И Норфолк.
2: Суровый бой ведет.
8: Хат бондич гей.
2: Дружина. Мы верим в мужество отчаянных.
0: The slave and ass the finger.
2: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass.
2: Wow.
0: Stick finger and ass.

0: на радио.
1: Гей вебсайт.
2: Воскресенье. День.
3: Stick finger.
2: У тебя.
3: Fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
3: Do anal.
4: Celebrate and suck some dick.
2: Сегодня
3: fisting
2: для
3: всех.
5: Oh yeah.
2: В руках твои
3: семена
2: на фольге обнимет
3: нас.
2: Но трудно
3: Come.
2: Держать в себе вокруг
3: the lash of the spanking.

0: fat cock.
1: Розумейте?
0: Gay website.
1: Прямо с...
0: Dark fat cock.
1: Идет бесшумный...
2: Cum.
1: Бегущая...
0: Dark fat cock.
2: Stick finger in ass.

0: entrar sin mí, ¿no?
1: What do you think? You got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты,
4: yes.
3: Превосходное качество и натуральные компоненты.
5: Пейте без остановки, напитки и головки.
4: Don't stop.

0: Billy Harrington.
1: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
2: мастер.
1: Был независим, а сейчас так скучно без
3: тебя.
1: Ты разрываешь с моей игра.

0: открыть door. А ты стоишь передо мной, мой
1: Master.
0: С тех пор твою
1: yes.
0: не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: Coming.

0: дни и ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала на
1: короче
0: ночей. Дни и ночи.
2: Fisting.
3: Anal. Master.
4: Man.
0: Этот секс. Мы приближали.
5: Ass we can.
0: Этот
5: flash of spanking.

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: suck some fucking dick.
1: Hey, skater.
2: Master.
0: Anal.
1: Orvanayak.
2: Bondage.
0: Fucking
2: latex glove.
1: Hey, skater.
2: Master. Anal.
1: My ass. Навечно в свой заброшенный скейтпарк. Hey, skater.
2: Master. Anal.
1: Orvanayak.
2: Bondage.
0: Fucking
2: latex glove.
1: Эй, скейтер, плетни,
2: anal,
1: укради, навечно в свой заброшенный скейтпарк. На расстоянии ин
3: Two fat cocks.

0: Master.
1: Anal.
0: Bondage.
1: Fucking
0: latex glove.
1: Эй, скейтер,
0: мастер,
1: укради на вечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер,
0: мастер,
1: плетни,
0: эй,
1: скейтер,
0: мастер,
1: укради на вечно в

0: посыпет
1: да семен.
0: Я обычный солдат, всегда хочу
1: как?
0: Ищу где проебаться. Есть та, что обещала
1: Сакс Пенки.
0: Никогда не сдаваться. Научите меня не стоять в ожидании.
2: Bounce,
0: вместо этого там покопать, подмести, подгрести. Да на кухню
3: Gang it up.

0: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанки. Тут узнаешь из бой других, кто
1: секс,
0: кто на что
1: свалом.
0: Кто на ветер кидает клуб. Я наблюдаю, побивает на кухне с костра угольком сидим. Мы делим последний кусок. Кто спасается?
1: Бандич.
0: Меня с скуки струничком. Кто-то пялится,
1: кинули
0: в гражданочку.
1: Fingers.
0: За забор, кому от
1: спанки
0: сносит крышу.
1: Boy.
0: Кто норовит воспитать.
1: Ain't no.
0: Сняли с
1: Ain't no.
0: Не дышит, летели.

0: хочет Танген. Стреляться за вас с полнаски. Ночами гитарой под пиво красиво. Да, было увидеть бы
1: Семен.
0: Вы спросите, как там? Отвечу им.
2: Swallow.
0: Лучше учиться. Тут парниша, откуда ты, с области, с города, с кого края? Еще вчера не... Сейчас дается, всю жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свою
1: семя
0: по венам мозоли. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть? Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
2: Как, Дик?
0: Стал на...

0: Master
1: Semen
0: and Bano.
2: Чё ты паришь мне про
0: Dungeon
3: Next Door?
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не и пугаешь
0: Master
2: бабу колымой.
0: Fisting

0: Что сегодня в моде?
1: Latex.
0: Может, это план? Типа в них
1: Fullmaster.
0: Будем счастье дураком. Эти не умеют же.
1: Do anal.
0: Советую это.
1: Dungeon Master. Sex. Just lube it up. Sure, why not? $300.
0: I'm
1: coming.
0: Control.
1: Dungeon Master.
0: Away from your soul. My soul.
1: Coming.
0: Gonna make it my
1: master.
0: Crossroads.

0: fucking ass. Fucking ass. Fucking ass. Fucking ass.
1: Had cock. Had cock.
2: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
3: мастер.
2: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Лонг.
4: Офигенный как? Но так мало, сколько не
3: спанкинг,
4: но не
3: спанкинг.
4: Держи, теплеток говорил
3: мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Он... Fisting. Anal. Coming. Голубь. Как...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon
0: и до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.

0: Anarchy.
1: Если б я был
2: гей,
1: я б имел трех и тройной
2: fucking cunt,
1: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
2: секс
1: и забот, ах, спаси,
3: Macab.
1: Неплохо, очень
2: stick finger in ass,
1: но очень плохо
2: fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
1: Hot loads. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: Май бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door. Бой.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.

0: неплохо очень.
1: Fisting my ass.
0: Гораздо лучше с любой стороны.
2: Твой прощальный
1: fisting ass.
2: На последний парт. Наш волшебный
1: boy next door.
2: Ты в платье. Мы с тобой в бесконечном танце.

0: La Radio.
1: Gay website.
2: Я не знаю, кто придумал этот
3: так.
2: Каким он был и когда он
3: стал deep.
2: Зато я знаю, что мне для
3: Fisting.
2: Нужно
3: Semen.
2: В кайфе
3: yes.
2: Не путать чужим строится
3: Dungeon.
2: Растут
3: The semen.
2: Цветет
3: Flipping.
2: Салют в сторону
3: yes.
2: На пару с облезлым рыжим
3: Flipping.
2: Перенесли
3: Dungeon.
2: Придется идти пешком на старый добрый
1: gay website.
2: Я в него войду
3: really?
2: Я не вру, мне всего одну. Мне до
1: boy next door.
2: Тому ж на работу, с работы, после домой. Кто-то
3: swallow cum.
2: Кто-то
3: fisting
2: ass. Кто-то
1: rip the skin.
2: Но у меня
3: bad cock boy.
1: I wanna see six hot loads.
2: В этом

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как и был.

0: 300.
1: Многие спрашивают,
2: really?
1: Так-так-так. Жуешь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак. Это бой не важно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: okay.
1: Ты Максимина. Скажешь, что
0: Марик,
1: каждый.